0: Есть мир 3,
1: протяжка.
2: Нормально.
1: Да. 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем.